Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: все в порядке, мой друг.
1: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Радио Рокс 88,6 FM. Домой!

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян.
2: Про экономику.
1: Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк

0: За окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
1: Все, друзья, праздники проскочили, теперь время бодрствовать пришло.
2: Переворачиваем, открываем новую страницу вместе с Шизгарой. Доброе утро.
1: 7 часов 4 минуты.

0: Рады приветствовать всех тех, кто решил вместе с Шизгарой провести этот четверг, 25 июня. Меня зовут Стас Варенцев.
1: Меня Алексей Титов. И у нас сегодня...
0: Очень важный день, потому что он уже не будет прибавляться.
1: Я хотел сказать, что у нас сегодня очень важный день с той стороны, что уже не может быть холодных каких-то там температур. У нас уже и самая низкая температура достаточно высокая, а самая высокая температура тогда вообще может некоторых даже испугать. Вот смотрите, самая...

0: Низкая температура у нас была аж 8,4 градуса. Было это, правда, в 67-м году. Что касается самой высокой, то она переводила за 30,5 было в 2016-м.
1: Люди, которые зависимы от астрологического прогноза, который, к сожалению, ну, из наших уст не был доступен во время всех праздников лиговских и не только, расскажем, что сегодня 10-й лунный день.
0: Он счастлив для всех предприятий, говорит Альберт Великий. Сны при этом ничего не значат, а случившееся огорчение проходит скоро. Блестящий день, мне кажется. Печали и горе окажутся кратковременными, а еще в этот день происходит выход на тайные источники знаний. Иногда человек начинает делать что-то бессознательно, и вот в этот момент надо поймать себя, буквально себя за руку поймать, и говорить, что это я делаю?
1: А ну-ка, стоять!
0: А, наверное, я это делаю не просто так. Может, мне это делать почаще? И так далее. Хорошо в этот день начинать, между прочим, строительство. И еще астрологи говорят, что это наилучший день для паровой бани.
1: Ну, если даже астрологи к этому призывают, нужно обязательно прислушаться. Поэтому давайте вместе двинем по эфирной сетке радиостанции «Радио Рокс» и получим для себя то необходимое, что вы так хотели получить после долгих выходных прямо сегодня в четверг, 25 июня.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Привет, друзья! Вы слушаете «Шизгару». Это «Радио Рокс». Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. Давайте посмотрим, что мы сегодня можем попраздновать. На Лига все не заканчивается. Потом тоже есть какие-то поводы.
0: Ну, есть, конечно, долгоиграющие. Когда мы сказали, что через 17 дней у нас День моря будет отмечаться. Море — это море, но еще есть люди, которые в этом море работают постоянно. Сегодня День морских профессий. Вот это всемирный день страны ООН, которые подписали на конференции в Маниле резолюцию номер 19, прямо как номер у Хелмута Балдериса, послужившую основанием учреждения этой международной даты.
1: Ну и там они в резолюции подчеркивали, что для людей всех морских профессий просто необходим такой праздник, потому что вклад моряков, он неоценим. 1,5 миллиона моряков работает, в принципе, заняты в этой отрасли, да, и помимо того, что это прям моряки, ну, то есть вот как бы люди, которые занимаются движением судов.
0: То есть,
1: да?
0: Они там уже на судне.
1: Да, есть еще люди морских профессий, которые так или иначе эти суда обслуживают, делают еще какие-то там необходимые совершенно вещи, связанные с морем.
0: Без них, без этих профессий настоящий мореход никуда. Ну, теперь давай поговорим о более несерьезных поводах, ну, например.
1: Да, ну, например, Всемирный день господства кошек есть такой.
0: О, это те самые люди, которые не хотят быть собачниками. Они решили, что есть у нас существа, ради которых мы и живем, которые нам настроение поднимают, стрессы снимают.
1: Именно это когда человек говорит, что из всех домашних животных мне важнее всего кошка. Не обратить внимание, собака на боксе, ни какие-нибудь там канарейки с хомяками, которые могут быть домашними, ни крупные рогатые скотки, а даже барашки.
0: И даже не аквариумные рыбки, которые тоже, между прочим, к себе требуют внимания. Сколько песен есть про кошек, сколько песен есть про рыбок. Есть, конечно, песни и про крупный рогатый скот, кто-то им просто наслаждается, а кто-то его поедает. И тем и другим, наверное, будет интересно послушать, что у нас с тобой дальше будет по эфиру.
1: А дальше мы скажем, что этот праздник был учрежден директором музея, который расположен в штате Мичиган. И как вы думаете, музей чего?
0: Да неужели кошек?
1: Конечно же, это просто музей кошек.
0: Какие же догадливые люди работают здесь на Радио Рок.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты. Билежус сервис.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: С таким отношением, знаешь, человек после такого большого количества дней для отдыха собирается вот сегодня 25-го числа, думает, ну как можно 25-го что-то фундаментальное сделать? А мы ему бабах так список того, что человечество уже успело сделать в разные годы, на разных континентах, может быть, но именно в этот день.
2: 25 июня 1178 года пятеро кентерберийских монахов наблюдали взрыв на Луне.
1: У меня вопрос сразу. А их пятеро? У них телескопов было тоже пятеро?
2: Луна большая. Луна, она и без телескопа видна. Поэтому и
1: финал. А фишка, что невооруженным глазом, по сути дела.
2: По сути, невооруженным глазом. Что делали эти монахи ночью? Почему они не спали себе крепким сном? Мы не будем углубляться в подробности. В конце концов, 25 июня... во всех странах можно было что-то отмечать и праздновать.
1: Слушай, я думаю, они в душе были рокерами, хотя как такового рока тогда не было, ведь столько всяких песен рокового характера посвящены именно спутнику Земли. Ну, поэтому давайте перейдем к следующей позиции. 1503 год. Корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.
2: Со всеми случается. Но это крушение позволило ему потом, когда он приехал к Изабелле и ее мужу, значит, в Испанию, попросить дополнительного финансирования, чтобы, во-первых, тот корабль починить, ну и как бы новые суда тоже были нужны.
1: Здравствуйте, мы сами не местные, Фердинанд, Изабелла, не помню вашего отчества. Будьте добры, помогите, чем можете мне и команде.
2: Да, ну а что еще у нас было? В 1868 году Штаты приняли закон о 8-часовом рабочем дне для государственных служащих.
1: То есть
2: у них, смотри, рабство еще совсем недавно отменили. Да, еще капитализм варварский пока еще не даже раскрыл клещи, да, а они уже для государственных служащих вот такие вот привилегии.
1: Слушайте, смотрите, еще что происходило в разных странах. Именно 25 июня начато строительство Королевской обсерватории в Гринвиче. Ну, не было бы обсерватории, может быть, тот самый гринвичский меридиан бы начали бы вообще не так воспринимать. Несерьезность какая-нибудь. А так нет. Все отсчеты времени начинаются исключительно оттуда.
2: В 1783 году Антуан Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода.
1: Все поверили.
2: В общем, это был прорыв, потому что до этого все думали, что вода – это вода, и нет никаких там водородов, кислородов и прочих веществ. Нам сейчас не понять, как это может быть. Лавуазье это, к сожалению, не уберегло от гильотины, потому что 10 годами позже он в страшные времена в Великой Французской революции как-то там занимался сбором налогов, и все решили, что он приборовался, ну а там разговор короткий
1: был. Слушайте, ну смотрите, какой чудесный дядька-то был на самом деле, если можно слово «дядька» применять к такому заслуженному человеку. Другой заслуженный человек, в 1941 году звали его президент США Рузвельт, создал комиссию по найму на работу без дискриминации для расследования подозрительных случаев уже тогда, в 1941 году, по представлению работы по признаку цвета кожи, национальности, расы или политических убеждений. Ну, круто было, прорыв просто, по сути дела. А сделали для того, чтобы предотвратить массовый марш на Вашингтон чернокожих американцев, который тогда кипел, ну, у них терпели, а потом накипело.
2: Ну, то есть, по сути, они добились своего. Они начали грозить этим маршем, и в правительстве задумывались.
1: И услышали.
2: 25 июня 1967 года Битлз стали участниками живого выступления на спутниковом телевидении. Это была программа, которая называлась «Наш мир», рассказывала о достижениях артистов и обычных людей там в разных странах. Ну и вот, собственно говоря, Битлз выступали, представляя Ливерпуль и Англию с песней «All You Need Is Love».
1: Какая же аудитория, хочется спросить, тогда была охвачена возможными этими пользователями спутникового телевидения?
2: 400 миллионов человек. Нормальная целевая аудитория, 400 миллионов человек. Неудивительно, что после этого началась битломания. И, в общем, как бы этот день до сих пор многие считают, надо праздновать как глобальный день Битлз.
1: Ну, а нам всем по-прежнему нужны что? Битлз и любовь?
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия, Mix Media Group.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: мы.
1: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10.
2: Привет всем тем, кто двигает своим рабочим местам или просто двигает после праздников, которые подзатянулись немножко, как бурчали некоторые. Мы уже здесь, на своих рабочих местах. Я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Зинов. Вы знаете, мы постоянно говорим о том, что вы едете на работу или там просыпаетесь для того, чтобы начать рабочий день. Это не значит, что мы только о работе и думаем. Если у вас сегодня выходной или у вас вообще какой-то ненормированный распорядок, это очень здорово, что вы и в такой день слушаете «Шизгару».
2: Ну, а если вы уезжаете куда-то из Латвии на время, помните, что не обязательно забывать о том, что мы на свете существуем. В любом гаджете, если есть подключение к интернету, набираем просто radiorocks.lv и слушаем нашу трансляцию. По поводу трансляции.
3: 25 июня, непростой день. В 1951 году, 25 июня, в 16:35, Columbia Broadcasting System, дальше в миру известная как CBS, транслировала часовую премьеру цветного коммерческого телевидения с программой под названием «Премьер». Ну, на самом деле, как бы, там была специальная система кодирования CBS из Нью-Йорка и из четырех других городов: Бостона, Филадельфии, Балтимора и Вашингтона.
2: Ну, я правильно понимаю? Это было шоу. Вот, шоу. То они не на фильме каком-то заморочились или трансляции какого-то, не знаю, спектакля. Они туда кучу народу пригласили.
3: Нет, дело в том, что они хотели продемонстрировать, что теперь телевидение может быть цветным. И решили сделать это глобально. То есть они объединили в одну программу студии в нескольких городах, пригласили кучу народа, среди которых были там Артур Годфри, Роберт Талда, Гарри Мур.
2: Вот для нас-то главное, что Гарри Мур туда приехал.
3: Все эти люди выступали, смешили, кто-то пел песни, значит, ну и, в общем, зрители могли все это видеть в цвете. Было весело, но эта система не была совместима с тогда существующими черно-белыми телевизорами. И потерпела коммерческий провал. Просто-напросто потому, что зрители были готовы смотреть цветное телевидение, но не были готовы выкинуть свой черно-белый и купить за достаточно серьезные деньги новый цветной телевизор.
2: Как же здорово, что у нас в 21 веке все совпадает. Есть возможность и телек цветной посмотреть, но и главное, что в любой момент вы можете услышать нас, Радио Рокс.
1: Шизгара. Сейчас все будет.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про награды.
1: Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта.
2: Про кредиты.
1: Согласно исследованию банка «Люминор», в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина или 46% знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рок.

0: Привет всем тем, кто вместе с нами сегодня в четверг решил выйти на работу или выехать. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. И знаете, вот эти все разговоры о том, что после выходных пошли на работу, да пусть вас это не пугает. Я уверен, что, по крайней мере, до начала следующей недели взятки гладкие, а никто внимательно и серьезно не относится. Хотя, конечно, все от вас зависит. Камертон всегда у вас.
0: Давайте вместе посмотрим, какие ориентиры нас поджидают. Понятное дело, нужно убрать жилище после праздников Лиго. Нужно посмотреть, кто из гостей что позабывал, если он был в гостях у вас. Можно позвонить тем, у кого вы отмечали этот праздник, спросить, не забыли ли вы что-то у них. 17 дней пролетит, и отправимся мы всех с вами к морю. Почему? Потому что День моря будет отмечаться в мире 12 июля. Важная дата. А потом через буквально там...
1: Через неделю после этого,
0: а именно через 24 дня нас ожидает финал чемпионата мира по футболу. Не забывайте о том, что в 9 часов 26 минут, благодаря поддержке магазинов «Женева», мы узнаем все самые свежие футбольные новости.
1: Летит время, можно сказать, да? Но каникулы еще 68 дней, и это радует пока. 10-й лунный день сегодня с точки зрения астрологов. Он хорош для всех предприятий. Сны при этом ничего не значат, а случившиеся огорчения проходят скоро. Значит, в 10-й лунный день рекомендуется медитация над собственной кармой и кармой рода с целью уяснить наше прошлое и настоящее.
0: Там точно с кармой, а не с кормой?
1: С кармой. Mm-hmm. Поэтому, когда сегодня на работе кто-нибудь вас застанет за так называемой прокрастинацией, вы можете смело говорить, что в Шизгаре услышали, что сегодня надо заняться медитацией, и вы этим и когда еще задуматься над нашим прошлым и настоящим, над своим родом.
0: Ну, слушайте, если вы сейчас за рулем и задумались о том, что встретили что-нибудь необычное, достойное внимания других автомобилистов, у которых тоже утро начинается с Шизгары, соблаговолите.

0: Позвоните, пожалуйста, или договорите, или написать на WhatsApp линию
1: 229-49-49.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Доброе утро, это Шизгара, первый рабочий день укороченной нашей трудовой недели. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Ильков, посмотрим, что мы сегодня можем отмечать.
0: Смотрите, отметили Лиго, а вот вам международный день Витилиго. Витилиго — это такое кожное, так сказать, заболевание,
1: кожная особенность.
0: Особенность, пигментация появляется. Люди, которые переусердствовали с загаром, не заспефились в нужный момент, вот вы с этим хорошо знакомы.
1: Да, значит, еще сегодня день улыбок незнакомым людям. Такая сомнительная, конечно, традиция, да, потому что, с одной стороны, надо улыбаться всем, вроде бы, но в краях, в которых люди улыбаются редко, а у нас это в Восточной и Северной Европе частенько встречается.
0: Абсолютно.
1: Иногда на тебя могут посмотреть как на того. Но, тем не менее, эта дата для того и введена, чтобы люди, которые хотят улыбаться, встречные, не стеснялись, что подумают, что они того.
0: А вот смотри, допустим, ты не знаешь, как зовут человека, но ты четко знаешь, что он живет с тобой в одном подъезде. И ты не каждый день, ну, хотя бы на лестнице или в лифте. Вот с этим человеком там кивнуть или там лабрить, сказать и улыбнуться, это тоже не игра?
1: Я думаю, что вообще, в принципе, здороваться и вот, даже прощаться надо со всеми, то есть кого ты видишь в своем подъезде, даже если ты его первый раз видишь, ты же все равно ему как бы, ну, желаешь здоровья, поэтому можно ему кивнуть. Я обратил внимание в свое время, это во Франции, это бросалось просто в глаза. Когда давным-давно, первый раз оказавшись в каком-то парижском лифте, я здоровался со всеми, кто туда входил и выходил.
0: А потом по инерции вернулся сюда и начинаешь понимать, что тебя не понимают. И начинаешь понимать, что не понимаешь.
1: Понимаешь. А еще сегодня день моряка.
0: А бывает такая ситуация, когда тот же самый мореход живет с тобой в одном подъезде, и ты видишь, что пропал чувак, потом опять появился, ты думаешь, где же он бывает, а он, оказывается, в море ушел. Поэтому страны ООН и подписали, не потому что этот чувак конкретно в море ушел, страны ООН подписали когда-то на конференции на Филиппинах резолюцию, которая послужила основанием учреждения именно этой международной даты.
1: И вообще, наверное, сегодня можно было бы петь весь день песню «Капитан, капитан, улыбнитесь», потому что, с одной стороны, день моряка, а с другой стороны, день улыбок, и эта песня бы идеально его иллюстрирована. Немножко она в другом стиле была создана, чем то, что мы здесь крутим на Радио Рокс, поэтому хорошо, что вспомнили.
0: Ну и хорошо, что мы живем в регионе, где, во-первых, есть море, во-вторых, есть порт, и, во-вторых, очень много мореходов.
2: Шизгара. Здесь начинается...

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сегодня тот редкий случай, когда трудовая неделя начинается в четверг, 25 июня, ну а завершится в субботу. Уже сейчас понятно, что в эти три дня далеко не все окажутся на рабочих местах. Вот в личном разговоре со своим хорошим приятелем выяснил, в своем офисе на этой неделе он с большой долей вероятности так и не окажется. И, скорее всего, он будет не одинок, либо продлит лиговский отпуск, либо будет работать дома. Но все это к тому, что на этой неделе мы не ждем в часы пик какого-то запредельного трафика, все по-летнему, и главное здесь не расслабляться. Полные итоги того, как прошли праздничные выходные дни с точки зрения госполиции, будут подведены немного позже, а пока скажем, что за 4 дня с 20 по 23 в Латвии был задержан 61 пьяный водитель, причем многие в сильной степени опьянения, им грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Мы же вернемся к текущей дорожной ситуации, она близка к идеальной. В черте города небольшой затор на несколько минут на Густава Земгалы-Гатвы перед Брибо со стороны Восточной магистрали, на Карля Ульманя перед Веньбасгатвы в направлении Островного моста и немного затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем, обстановка на дорогах благоприятна и соответствует показателю монитора от 1 до 2 баллов. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого четверга и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв». Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты. Билежус сервис. Радио Рокс. Латвия.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Знаешь, все время думаю, у тех, кто родился, ну, там, не знаю, 1 или 2 даже января, у них все время происходит такой процесс доедалок после новогоднего стола. Ну, после Лиго праздника тоже, опять-таки, если это в складчину что-то совершалось, люди навозили, накупали, потом разбежались, и вот народ смотрит, ёлы-палы, у меня столько всего. Хорошо, что у меня сегодня 25 июня, день рождения,
2: то
1: подумал
2: кто-то. То есть потому, что на самом деле им повезло.
1: Ну, наверное, да. Поэтому...
2: Не расстраиваться, что у меня день рождения затмевает там Лига или там в случае новогоднего года, а радоваться, что всегда стол ломится.
1: Да, во всяком случае, бегать никуда не нужно. Опять-таки, пожевывая что-то, можно вспомнить о великих людях, кто появился на свет вместе с вами.
2: В 1852 году, 25 июня, родился Антонио Гауди, он же Гауди, испанский архитектор, автор множества нестандартных строений в Барселоне, в том числе и Саграда Фамилия.
1: На прошлой неделе, не, на позапрошлой неделе уже освященный Папой Римским. В 1875 году, то есть 151 год тому назад, родился Алексей Ухтомский. Он физиолог, автор концепции доминанты. Принадлежал княжескому, кстати, роду, и он создал то самое учение о доминанте, общем принципе работы нервных центров.
2: И случилось это, между прочим, в одной из аудиторий университета, когда он хотел продемонстрировать рефлекс собаки. Случилось совсем другое, когда собачку дернули током, она сделала лужицу совсем не слюны. И тут князь задумался, потому что опыт пошел совсем не так. А как известно, когда случаются такие парадоксы, рождаются и открытия.
1: А еще если второй раз долбануть по собаке, она могла сказать: дураки, вы все. И заговорила.
2: В 1903 году в Индии в этот день родился Эрик Блэр, английский журналист и писатель, прославившийся под псевдонимом Джордж Оруэлл. Ну, разумеется, своими романами, антиутопиями, фермами животных и 1984.
1: Впоследствии экранизированный. Кстати, насчет людей киношных. Арсений Тарковский, он поэт-переводчик, какое отношение имеет к кино? Потому что он папа кинорежиссера Андрея Тарковского.
2: А еще родились Димитр Димов, болгарский писатель с замечательным именем, которого
1: зачитывался
2: можно было
1: в детстве.
2: Даже и не зачитываться в детстве, но имя такое надо знать просто обязательно, потому что Димитрий Димов — это удивительно.
1: Актеры. Альберт Филозов, понятно, актеры театра и кино, и педагог прекрасный, и Владимир Толоконников. Ну, знаете, тут не так много у него ролей, но зато какой он яркий был в «Шарикове», «Шариковым в собачьем сердце».
2: А еще родился Тимур Бекмамбетов, казахстанский режиссер, российский режиссер, продюсер, сценарист, клипмейкер, который запомнился нам песней группы Умы Турман «Ночной дозор».
1: Даже
2: и одноименным фильмом. И еще надо обязательно вспомнить о том, что в 1963 году, 25 июля, родился Джордж Майкл.
1: Вот. Но не единственный человек с фамилией, музыкальной, появился на свет именно в этот день, потому что, смотрите, вот, и Карли Саймон, американская певица, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус», кто еще? Йен Макдональд, участник и «Кинг Кримсон», и «Форенджер», в конце концов. И, пожалуй, наверное, закончим барабанами.
2: Да, барабанщик группы «Харт» по имени Дон Уилсон. У него тоже день рождения 25 июня. Смотрите, в какой вы хорошей компании. Выбирайте, на кого вы больше хотите похожи быть.
1: На Шарикова?
2: И рассказывайте, значит, а я родился в один день там с барабанщиком из «Харт», а я в один день с князем Ухтомским.
1: А я строю практически как Антонио Гауди, потому что у меня тоже день рождения 25 числа.
0: «Шизгара». Теперь нам с этим жить.

0: Сгара.
1: Решим все, кроме погоды.
0: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Привет, вы молодцы, вы выбрали «Шизгару» для того, чтобы создать утро сегодняшнего дня. Давайте знакомиться, я Стас Лоренцев.
2: Я Алексей Титов, и мы вам обеспечим не только контент, но и контекст. То есть это когда вы будете что-то делать, понимая, что это вы неспроста 25 июня.
1: Или, знаешь, вторая темка. Приезжаете после длинных выходных, и все рассказывают только об одном. Кто где был, кто что только съел.
2: Кто кого как.
1: А ты говоришь, а вы знаете, что было в мире сделано 75 лет тому назад?
2: 25 июля 1951 года была запатентована фрисби. Та самая тарелка, которая летающая, если ее правильно кидать и заставлять летать.
1: Ну, кстати, одна из самых популярных когда-то игрушек, а история началась в 1871 году, когда человек с фамилией Фрисби, который управлял пекарней, выкупил предприятие, переименовал его Фрисби Пай Компани.
2: Это были пироги Фрисби, на самом деле. Не надо искать вот в слове «фри» и «би» какого-то там скрытого смысла для того, чтобы эта тарелка летела и парила в свободном поле. Нет, фамилия его была. Просто пироги у него снабжались поддонами из фольги, на которых было рельефно выштампано название компании. А вот в 20-е годы вечно голодные студенты Ельского университета, в больших количествах потреблявшие пироги, пекари Фрисби использовали пустые поддоны для размещения, перебрасывая их друг другу по воздуху.
1: Мы еще помним греческую забаву, да и не только греческую, когда народ перепевал больше, чем нужно, и потом они начинали с криками «яма» сбить, ну это про греков я говорю в данный момент, рюмки, бокалы и все такое прочее. А тут ельские студенты более гуманные, да что там бить? Просто полетели на головушку сели.
2: Ну и вы понимаете, какие годы эти послевоенные, там 47-48 появляется тема инопланетян, неопознанных летающих объектов, которые частенько представали в виде летающих тарелок. Ну и вот, в общем, как бы получилось там... так, что эти два термина объединились.
1: Ну и там, кстати, трансформация была. К середине 50-х ему Моррисон значительно усовершенствовал летающий диск. Проводимые изобретателями даже такие были демонстрации, привлекали многочисленных зрителей. Соревнования даже народ пытался устраивать, какие-то рекорды. Ну и на одной из таких демонстраций или шоу увидали это Артур Меллин и Ричард Нер, владельцы компании, которая выпускала игрушки.
2: Да, ну и они, конечно же, сразу оценили потенциал, который был заложен в этой эффектной тарелочке. Ну, потому что, во-первых, дешево, ничего не надо, во-вторых, ну, очень привлекательно и затягивает.
1: А еще эти два человека, Меллин и Нер, умели уговаривать.
2: В общем, в 1957 году они...
1: Он им отдал все права.
2: Он, в смысле, Моррисон отдал все права, да, и они уже запустили под названием Pluto Platter эту тарелку. И вот она появилась на прилавках магазинов. А в 58-м, когда Моррисон получил патент на свое изобретение, производители решили вернуться к историческому названию, потому что оно просто было короче. Одно дело там Pluto Platter или там WOMO писать название компании, а другое дело Фрисби.
1: Ну и вот та самая история, когда действительно краткость не просто оказалась сестрой таланта, но еще и сестрой летающего успеха.
0: «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.

разлук. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: Радио Рокс. Латвия. Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро четверга, 25 июня на календаре. Наверное, сложно входить в трудовой ритм после пятидневных праздничных выходных тем, кто сейчас направляется на работу, но таковых, судя по всему, не слишком много. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов, дороги загружены на 26%. При этом на Слокас в районе перекрестка с Балажу, а также на подъеме с Краста на Островном мосту в сторону Пардавговы были дорожные инциденты. Это говорит о том, что нужно сохранять бдительность и оставаться внимательными, потому что даже на полупустых дорогах могут поджидать неожиданности. Монитор дает в данный момент лишь 4 существенных затора на несколько минут. 3 из них на Карлю Ульманя-Гатва в направлении центра, на Густава Земгала-Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали и небольшие затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И еще, судя по сводке за вчерашний день, в Латвии были задержаны 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Всего же за праздничную пятидневку с 20 по 24 июня задержано 80 пьяных. Многие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Им грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Помните главное правило: выпил — за руль не садись, а лучше проспись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого четверга и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про расследование.
1: Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе.
2: Про здоровье.
1: Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год. Хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно. Можно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют. Отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Давайте узнавать и вспоминать друг друга. Если что, мы уже давно на рабочем месте, чего и вам желаем.
5: Здорово, что вы присоединились. А мы с вами еще целый час будем на одной волне, а потом останемся.
4: Все равно же будем вместе. Чувствовать будем друг друга. 9 и 4 минуты.
5: Доброе утро.

0: кого-то четверг – рыбный день по-прежнему, у кого-то это кофе с корицей. Для нас это первый рабочий день после праздников. Поэтому давайте поприветствуем всех тех, кто включил Шизгару. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Седов. И у нас сегодня 25 июня, как вы догадываетесь. Раз уж, ну, рабочий день, в конце
0: концов. Давайте в 9.08 разбирать циферки будем, не только имеющие отношение к точному времени, но и к точным датам. У нас впереди до Дня моря, 12 июля, если кто не в курсе, 17 дней остается. А через неделю после онного будем следить за финалом чемпионата мира по футболу. Напоминаем, он 19 июля произойдет. И напоминаем, что у нас новости спорта благодаря поддержке магазинов «Женева» сегодня в 9 часов и 26 минут обязательно состоятся.
1: А 10-й лунный день сегодня, он хороший, в принципе, он хорош для любых предприятий, и при этом сны ничего не значат, что важно, да? Главное, что случившееся огорчение проходит скоро. То есть даже если что-то произойдет, никто не застрахован. Но все это будет мимолетным. В этот день происходит выход на тайные источники знаний. Значит, следим, что мы обнаружим сегодня. Может, это и окажется вашим тайным источником знаний. То есть день такого, знаешь, расшифровки каких-то там кодов, квизов, существующих вокруг загадок.
0: И то, что раньше в линии какой-то там, в ленте Инстаграма там или Фейсбучной ты пролистывал, сегодня на это можно зависнуть и эти знания подчеркнуть. Они будут тайные.
1: Да, и еще в этот день хорошо начинать строительство. И если уж мы заговорили о...
0: Стройке?
1: Нет, не о стройке, а о...
0: Созидании?
1: О созидании. Ну, давай, хорошо, о заботе, да, о своем теле. Это и стройка, в общем, и созидание. То тогда здесь... Даже астролог советует паровую баню.
0: Представляете, астрологи советуют, а мы взяли еще и решили закрепить успех, посмотрели, что у предков отмечено про сегодняшний день. Там тоже написано, что сегодня благоприятно заниматься обучением и освоением новых навыков. Вот с этими новыми навыками
2: в баню. Шизгара. Твое лучшее утро

0: Это Шизгара Радио Рок. Шизриги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Давайте посмотрим, что мы сегодня можем поотмечать и попраздновать.
0: Потому что, ну, понятное дело, привыкли вот 5 дней гуляли. Тут вроде на работу нужно выйти, и нужен какой-то такой буферная зона.
1: Переходный период.
0: Вот именно. С одной стороны, вроде работаем, а что-то ж сегодня народ-то отмечает. Давайте, во-первых, дань уважения. Мы с вами живем около моря. В Риге очень много мореходов, очень много представителей других профессий, которые имеют отношение к работе тех же самых мореходов. И поэтому, когда мы узнали, что страны ООН когда-то в Маниле подписали резолюцию, которая послужила основанием учреждения этой международной даты, мы поняли, что не отметить День морских профессий мы здесь, в Шизгаре, конечно, не можем.
1: Там резолюция подчеркивала, что это специальный день для всех морских профессий, необходим он, потому что в международной торговле, в мировой экономике, ну, так или иначе, участвуют в очень, ну,
0: так, большое количество.
1: Большом количестве флот, во-первых, и морские специальности. Это не обязательно моряки, вот конкретно люди, которые на судне управляют его движением, там, и навигацией.
0: И знаешь, есть такое понятие смежники. Ну, допустим, вот кто-то там фуры подает для того, чтобы разгрузить, кто-то на кране работает, кто-то запчасти какие-то таскает. Кто-то, вот я знаю, например...
1: Кто-то шьет костюмы.
0: Именно для них. Кто-то, не знаю, там интернетом вот эти оборудует все вот эти суда.
1: Кто-то занимается уборкой этих судов. То есть я понимаю, что теперь не матросы там драют палубы, а приезжает специальная компания, пока судно стоит, его можно вычистить и так далее.
0: А кто-то стрижет потом того самого морехода, который там 2 недели или 2 месяца был в плавании, а потом пришел в парикмахер.
1: А кто-то просто любит морячка.
0: А кто-то, да, кто-то с ним живет. Поэтому наш общий праздник сегодня и отмечаем.
1: Чтобы было веселее, еще вспомним, что сегодня день улыбок незнакомым людям. В принципе, такая история, которая могла бы быть достаточно такой странной с консервативной точки зрения, потому что идешь и улыбаешься незнакомым.
0: Но это тест на широту.
1: Смех без причины. Это называется.
0: Так называем. Смотри, вот широкая улыбка, есть такое название широта. Люди, которые живут в каких-то там, не знаю, там, южных регионах, у них там принято, там, «Оля, оля, кома эстас?» и улыбается. А вот у наших людей как-то вот не принято. Даже если ты предполагаешь, что это может быть твой земляк, замечал такую историю? Понимаешь, что слышишь вроде там или русская, или латышская речь звучит, и ты понимаешь, что человек с тобой живет в одном отеле, и какая-то попытка, может быть, лишний раз там типа... Они не желают или улыбнуться, или покоммуницировать, и человек как-то замыкается в себе.
1: Да, здесь надо сказать что-то типа тоста. Давайте относиться друг к другу таким образом, чтобы каждая лишняя улыбка не вызывала подозрения.
0: О, класс. Ну, когда ты слушаешь Шизгару и понимаешь, где-то рядышком с тобой есть человек, который занимается прослушиванием тоже контента на частоте 88.6, это и есть тот тест на лояльность. Как и улыбка, наверное, тоже.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.
5: Слышу.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Новости спорта в Шизгаре при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на Terbatas 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза». Ну и, конечно же, в интернет-магазине «Женева.лу».
3: Безапелляционные короли часового бизнеса – это, конечно, швейцарцы, но англичане придумали для человечества сразу два вида спорта – теннис и футбол. Сначала о теннисе, тем более, что играли в него как раз на родине в двух городах. Наша Алена Остапенко во втором круге, предшествующей основной сетке Уимблдона, на турнире в Инсбурне победила вчера венгерку Унварди. И уже сегодня в 13:00 четвертьфинале сыграет с представляющей Турцию Сёрнес. А вчера в Лондоне, где пока на Уимблдоне проходит квалификация, Дарья Семенистая победила японку Хибина в трех партиях и сегодня будет играть в 14:30 с Анастасией Гасановой. Пожелаем удачи и той, и другой. И, кстати, о девушках. Чемпионка Уимблдона Маркета Вондрушева, чешка, дисквалифицирована на 4 года из-за отказа сдавать допинг-тест. В прошлом году, в самом конце, в преддверии Рождества, она встречалась с неким немцем, не опознала якобы в нем представителя, как она объяснила, антидопингового комитета, решила, что это шарлатан, ну и сказала, что, дескать, не верит. Ну и теперь сам комитет не поверил Вондрушевой. Вот такая странная история. Теперь о футболе, где проходит, понятное дело, за океаном. Пока Латвия жгла костры, радуясь погоде, проливной дождь обрушился на стадион в Филадельфии, где Франция без своего тренера Дидье Дешама, все знают, все скорбят, он улетал на похороны мамы, обыграла Ирак со счетом 3-0. Во время игры из-за погоды этого самого ливня сумасшедшего пришлось даже сделать паузу аж на 2 часа. Норвежцы обыгрывают Сенегал 3-2 и тоже выходят туда в плей-офф. Португалия забила Узбекистану 5 мячей. Рональдо оформил дубль. Кстати, у Рональдо и защитника сборной Узбекистана Берхуджона Каримова самая большая разница в возрасте среди игроков на полях чемпионата мира по футболу аж 22 года. Кстати, сам Криштиану стал первым в истории чемпионатов мира игроком старше 40 лет, который дважды забил на турнире. Сборная Англии сенсационно оступилась в игре против Ганы, не сумев распечатать ворота африканской команды 0-0. Англичане, кстати, в 13-й раз на всех чемпионатах мира завершают матч с таким счетом. И по этому показателю они пока рекордсмены. Такие рекорды, как никто не планирует. Именитая Хорватия минимально, но побеждает Панаму 1-0. Аналогичный счет в матче Колумбия-Демократическая Республика Конго. Колумбия, понятно, идет дальше. Кстати, после забитого колумбийцами мяча камеры выхватывают такую картинку. Несколько сидящих людей на выставленных таких этих инвалидных колясках вдруг скакивают с мест и начинают аплодировать. Ну тут два варианта. Или чудо чудесное, аллилуйя, или аморальная попытка достать билеты в первые ряды. Швейцария, привет магазинам «Женева», побеждает Канаду 2-1. С первого места идет дальше. Для Канады, правда, еще ничего не заканчивается. Они впервые в своей истории тоже проходят в плей-офф, как и сборная Южной Африканской Республики, которая, победив корейцев, с популярным счетом 1-0. И безапелляционная ферия, конечно, сегодня ночью южноамериканского футбола с одинаковым счетом 3-0. Мексика обыгрывает Чехию, а бразильцы, кстати, единственные пятикратные чемпионы мира, Шотландию, которая, кстати, 28 лет ждала очередного захода на Мундиаль. И вот идут мексиканцы тоже с первого места. Кстати, во время матча сборной Бразилии я выхватил такой момент. Карло Анчелотти, это же первый иностранный тренер сборной Бразилии за 100 лет, он пел бразильский гимн. Сегодня много гимнов будет звучать, потому что уже в 23:00 мы опять-таки будем смотреть, что его величество футбол. Не опоздайте. Что у вас там с часами?
2: Новости спорта в Шизгаре при поддержке магазинов Женева.лв. Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. Собираются они вручную, проходят жесткие тесты и используют дорогие материалы, превращаясь из простого прибора для определения времени в предмет роскоши и иногда даже инвестицию. Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на Terbatas 9, в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Выше! Дальше! Громче! О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тесот, Лонжин, Сертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Культурный слой.
1: Самое время первый раз на этой неделе вскопать культурный слой. Посмотрим, что человечество в культурном плане сумело сотворить именно 25 июня.
2: Так мы будем аккуратненько совочком чистить и обнаружим, что в Парижской Гранд-Опера прошла премьера балета Игоря Стравинского «Жар птицы» в 2010 году.
1: Это ты следы жар птицы нашел там?
2: Перышки.
1: Ага, следы жизнедеятельности.
2: Да.
1: А еще есть мнение, что 25 июня 1930 года, ну, если верить Ильфу и Петрову, а мы им верим, Остап Бендер молча прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись «Дело Александра Ивановича Корейко». На вопрос любопытного Паниковского, что там внутри, «О, — сказал Бендер, — там внутри есть все, пальмы девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, малопоношенный смокинг, лакей японец». Ну, все вспомнили. Там вся палитра того, что могло быть в этой папке, всплывает в нашей памяти, потому что произошло это тоже 25 июня.
2: 25 июня 1975 года Ричи Блэкмор официально заявил о своем уходе из Deep Purple. Началась и в его жизни новая страница, и в жизни Deep Purple.
1: Ну и остальные сотоварищи за столом сели и говорят: ну, Ричи, елы-пал.
2: Кем мы тебя заменим?
1: Да,
2: там
1: да.
2: Гитаристы уже давай выстраиваться.
1: На кого ты?
2: А возьмите меня, а можно я попробую хотя бы чуть-чуть из того, что умел он.
1: Сначала посмотрим на экраны киношные. В 1982 году, 25 июня, выходит фильм «Бегущий по лезвию бритвы» с Харрисоном Фордом в главной роли.
2: И в отличие от его более современной версии, да, «Бегущий по лезвию бритвы 2», он все-таки умудрился стать культовым, и действительно его посмотрели миллионы.
1: Потому что по классике, вот если к тому событию касаться, там человек реально бежал, так бежал, по лезвию, так по лезвию. Харрисон, так Форд во всех отношениях.
2: А еще давайте вспомним, что сегодня глобальный день Битлз, потому что Битлз стали участниками живого выступления на спутниковом телевидении 25 июня 1967 года. Там представляли Ливерпуль, пели песню «All You Need Is Love». Ну и когда такое увидели 400 миллионов зрителей, все, разумеется, тут же побежали скупать пластинки Битлз в магазины, покупать билеты на их концерты в ближайших гастролях, и началась битломания.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился, по сути, так и не начавшись. К 9 часам на мониторе было 2 балла, дороги загружены на 27% и 4 более-менее существенных затора. Парочка из них, едва заметных, остается и в данный момент. На Карля Ульмане перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста и на Густава Земгала-Гатве перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. При этом произошло несколько ДТП в разных частях города, но, видимо, трудно собраться после длинных 5-дневных выходных. На тему дорожной аварийности и правонарушений пришла сводка полиции за минувшие сутки. Итак, за среду по Латвии было зарегистрировано 52 ДТП, 7 человек пострадали. Что важно, отловили 19 пьяных за рулем. По Риге ситуация такая: 24 аварии, 4 пострадавших, 6 водителей задержано в состоянии алкогольного опьянения. 3 отделались административным наказанием, еще 3 пошли по криминалу. На них заведены уголовные дела. За одно авто нужно выплатить компенсационную стоимость, 2 машины конфискованы. Кроме того, 23 июня произошло ДТП с летальным исходом. Недалеко от Балвы, без 20:10 вечера, водитель 99-го года рождения на Audi A6 не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и получил травмы, несовместимые с жизнью. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билеты с www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билеты.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Тарасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Так бывает, ждешь, а потом раз, это и моментально происходит. Вот так 5 выходных дней было, потом вот такой короткий рабочий день, и все, пришла пора подводить итоги.
2: А значит, мы надеемся, что у вас сегодня будет не очень тяжелый день после такого периода. Конечно. Все будет хорошо, что фундамент вы заложили вместе с Шизгарой правильный, и все сбудется именно так, как вы задумали.
1: И если собрать, ну, хотя бы часть этих поводов сегодняшнего дня, Международный день Битлз, улыбок и мореходов, можно пожелать привет и всем битломанам, и всем мореходам, и всем людям, которые иногда помнят о том, что есть у человека такое оружие, как улыбка.
2: Шизгар, завтра в это же время, на этом же месте. Я Алексей Титов.
1: Я Стас Лоренцев. Пока.

Радио Рокс 88.6 FM. Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не на

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: reklāmā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienā pirkumā vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Олей-олей-олей!
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Мысли вслух. Александр Красовицкий. Группа Animal Jazz.
1: Не знаю, почему так получается. Я, видимо, ловлю какой-то воздух времени и пропускаю его через себя. Из меня вот такие тексты идут. Хотя я пою о себе, конечно, а не о времени.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Оле-оле-оле!
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
6: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мы объясняли, что мы ненавидим, например, гопников. Ну, это вот то, что среди еще детского такого возраста это было актуально, потому что этот контингент вообще вымораживал в хлам. Своим отсутствием мозгов, как бы, своей шоблостью вот этой. Это гопники! Я удивился тогда, кстати. Я думаю, Майк же такой умный человек, такой глубокий, а посвятил песню каким-то обормотам. А это было актуально в те годы. Вот, это была такая внутренняя борьба всего рок-н-ролла, потому что некоторые гопники перевоспитывались и переходили на сторону мыслящих ребят, ну а некоторые нет, а некоторые, наоборот, упорно против них боролись.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Veikalos Maksima brīvdiena! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Лай не кане трогто.
3: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
2: Наверное, ключевым поворотом стал выпуск альбома «Позорная звезда». Ну, как бы группа, по моим подсчетам, к третьему, четвертому альбому приходит в пик формы. В «Позорной звезде» группа набирает определенную форму, творческую, коммуникационную, в которой она начинает уже вот самовыражаться в такие, на 100% своих.
1: Сказано на «Радио Рокс». «Радио Рокс». Лак.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей.

строго делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется

0: И забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Готово есть нотик мамка за 13.9. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Ну, вообще-то, в плане иллюзий нужно ставить, как мне кажется, планку как можно выше. Потому что именно фантазия, творчество очень важно. Вот не нужно себя ограничивать чем-то, потому что это крайне для художника опасно. Лучше, наоборот, открывать границы и вообще не убирать горизонты, а просто мечтать, куда доходит фантазия.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла третье место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты. Билеты с сервисом.
5: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Мне вот кажется, что в русской музыке, ну да, кайфово, что есть звук вообще, но мне кажется, в русской музыке слово главнее.
0: Сказано на «Радио Рокс». В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Проводителей.
1: В этом году на Лига и Яна в день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. Атипичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое.
3: Про заявление.
1: Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Ренис Узлнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узлнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер.
2: Про погоду.
1: В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
3: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
4: 5 июля на сцене концертного зала Цинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке у линии.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Несмотря на ярко светящее солнце, время для вечернего часа пик на латвийских магистралях и улицах. Но сегодня точно будет полегче, потому что утром движение не добралось даже до тройки. Что касается текущей ситуации, то тройка на мониторе вроде готова уступить место четверке, но это примерно на 2 балла ниже, чем обычно бывает в это время четверга. Да и на мониторе показатель загруженности дорог ниже привычного уровня трафика на 21%. В черте города монитор показывает лишь 12 более-менее существенных заторов. Причем нигде затруднения не задержат водителей более чем на 10 минут. К этому показателю близка улица Твайка, где скорость движения 11 км в час. Кроме того, Густава Земгалгатва перед Бриебас с обеих сторон, улица Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. Подрастают заторы на Карля Ульманя перед Венебас Гатвы в обоих направлениях. Однако и здесь до 10 минут пробки не дотягивают. Ну что ж, тем лучше для водителей. При этом не стоит терять бдительность, ибо утром при легком трафике было несколько ДТП. Мы никого не пугаем, а лишь предупреждаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и приятного отдыха в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио «Рокс». Твое настоящее. «Рокс.лв». Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой «Рокс.лв».

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про штрафы.
1: Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нэшпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нэшпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро.
2: Про статистику.
1: За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания.
2: Про погоду.
1: После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгалы температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: «О жажде» спел Слава Бутусов, открыв не только новый час, но и наш нескучный экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Мы идем только вперед, навстречу вечеру четверга под все лучшее и любимое на Радио Рокс. В это время обычно заглядываем в архивы, стряхиваем пыль с анналов музыкальной истории, чтобы освежить в памяти все клевое и важное, что произошло 25 июня. Эти моменты у нас разбросаны по всему двухчасовому эфиру, так что оставайтесь с нами, и тогда вы точно ничего не пропустите. Начнем с усато-бородатого трио ZZ Top, которое на днях, а точнее 22-го, зажигало на певческом поле в эстонском Тарту. Признаться, проворонил это событие, есть чувство сожаления. Однако жизнь продолжается, в том числе под мощные рифы техасской банды. Итак, ZZ Top прямо сейчас на Радио Рокс с треком «Give it up».
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс ДДТ с треком «Агидель» или «Белая река». Мы же прямо сейчас вернемся на неширокие магистрали улицы Латвийской столицы, узнаем, что происходит с трафиком в данный момент. Впереди автомонитор, ну а в ближайшем обозримом в музыкальном плане нас уже поджидает группа Foreigner, Алиса, Ария, а также Серьга с треком «Страна чудес». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. В то время, когда трафик в час пика обычно набирает 6, а то и 7 баллов, сегодня на мониторе тройка на грани с четверкой. Все это говорит лишь о том, что вечерний разъезд обещает быть для водителей довольно легкой прогулкой по городу с минимальным числом заторов и пробок. Потому что после праздничных выходных, как мы видим, заметно меньше машин. Достаточно сказать, что уровень загруженности дорог на 26% ниже среднего уровня для этого времени четверга. 12 более-менее существенных заторов все же есть, и около 10 минут можно оставить лишь на Густава Земгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали, а также на улице Круста-Базница в Чекуркансе. Кроме того, видны затруднения на проспекте Вестура в сторону Вецмилгрависа из-за дорожных работ перед развязкой нового моста, и от 5 до 10 минут можно оставить на Карля Ульманя перед Венебас-Гатве как в сторону Спицы, так и в направлении Островного моста. Ну что ж, каждый вечер бы так. При этом не расслабляемся и помним, что на полупустых дорогах всегда есть место для неожиданностей. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
6: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус сервис».
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Свое музыкальное веретено сплела группа «Алиса» на радио «Рокс». Это был трек из альбома «Танцевать» 2001 года выпуска. Ну а мы отметим дату 25 июня. 80 лет назад в этот день на свет появился Йен Макдональд, британский музыкант, мультиинструменталист, экс-клавишник и флейтист Кинг Кримсон, затем один из создателей и многолетний участник англо-американской группы «Форинер», что означает «иностранец». Их мелодичный рок понравился, запомнился, стал коммерчески успешным. В мире было продано свыше 70 миллионов копий их альбомов. Первые 6 пластинок, изданных с 77 по 84, стали мультиплатиновыми и в целом в США продавались лучше, чем записи их конкурентов из мира хард-рока. Их ставили в пример Ричи Блэкмору, когда тот решил завоевать Америку с группой Rainbow после эпохи фэнтези Ронни Дио. Впрочем, к Блэкмору мы еще вернемся по ходу дела, а сейчас послушаем как раз «Форинер» с саксофоном Йена Макдональда. К сожалению, до наших дней он не дожил, ушел в лучший мир, однако дело его живет.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио «Рокс». Только рок.
5: За столом сидели.

0: так уж совпало, что Евгений Маргулис, который только что спел про лучшего друга, то есть про самого себя, играющего блюсом, 25 июня 2012-го он во второй раз вышел из машины времени и уже бесповоротно отправился на вольные хлеба. Что интересно, такой же фокус в этот же день, но в 75-м проделал гитарист титанического масштаба Ричи Блэкмор. Дядька Черномор покинул глубоко фиолетовых по многим причинам, но основной была музыкальная. По его признанию, он почувствовал себя как на колбасной фабрике. Кроме того, и в личном плане в группе опять возникли проблемы. В общем, записали альбом Stormbringer, Ричи сделал группе ручкой и тут же создал Blackmore's Rainbow. Но это все, друзья, уже история. Хотя порой освежить в памяти некоторые моменты не только можно, но и нужно. Легендарный хит Deep Purple прямо сейчас на Radio Rocks.
1: Это Рокс, детка. Радио.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм. А в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов.
3: Про правила.
1: Министр культуры Наурис Пунтулес издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля.
2: Про безопасность.
1: Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке иммигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства.
2: Про погоду.
1: В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Может быть, после праздничных выходных для кого-то только-только наступило утро. И об этом «Мумий-тролль» на Радио Рокс, но вообще-то в Риге вечер. И он обещает быть по-летнему теплым и уютным, в том числе благодаря душевным трекам на Радио Рокс. Мы обратим внимание на то, что 25 июня свой 54-й Happy Birthday отмечает Майк Крюгер, басист и сооснователь канадской пост-гранжевой группы Nickelback. Он старший брат вокалиста и гитариста этой банды Чеда Крюгера. Вообще-то никель — это американское название пятицентовой монеты, поэтому название можно перевести как «Ваши 5 центов сдачи». Несмотря на мировой успех, музыка Nickelback по вкусу приходится далеко не всем. Но лично я из тех, кто им симпатизирует. Так что пусть ребята сами заявят о себе на Радио Рокс с треком «Когда мы стоим плечом к плечу».
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Сергей Шнуров в последнее время развил бурную деятельность и штампует новые треки. Просто сыпет хитами один за другим. Вот это только что была зарплата, но будут и другие. А значит, новый альбом Ленинграда не за горами. Мы же прямо сейчас сменим тему и вернемся на магистрали и улицы латвийской столицы. Посмотрим на текущую дорожную ситуацию сквозь призму автомонитора. После чего вновь душевные треки Radio Rocks и очень скоро группы Crowded House, Мураками, а также Кукрыниксы с треком «По раскрашенной душе».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Ближе к половине шестого трафик в латвийской столице все же раскачался и в моменте превысил 6 баллов. При этом загруженность дорог была на 35% ниже среднего уровня для этого времени четверга. В общем, вечерний час пик оказался как минимум на 2 балла легче, и это хорошо. Потому что уже к этой минуте на монитор вернулась четверка, а там и 3 балла не заставят себя долго ждать. Самое существенное затруднение было и, возможно, остается на Ганьбу-Дамбис в направлении Саркандау. Поток здесь сдерживало ДТП. Однако подробностей к этой минуте у нас нет. Если у вас есть возможности и вы владеете ситуацией, то дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вот как, например, сегодня днем прислал сообщение, правда, на совершенно другую тему, водитель такси Александр Рязанов. Он сообщил, на перекрестке Сканстес и Сенчу уже работает новый светофор. Тоже полезная инфо, примем к сведению. И два слова о погоде на завтра. В пятницу по прогнозу с утра облачно, днем солнечно. От 18 до 23 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути, куда бы вы ни направлялись. И хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс».

0: очень хотелось бы поздравить всех слушателей Радио Рокс, у кого сегодня днюха, а заодно отметить 74-й хэппи-бёздэй Тима Финна, сооснователя вместе с братом Нилом Финном замечательной и немного меланхоличной новозеландской группы Crowded House, которую мы только что, надеюсь, с удовольствием послушали. В частности, на этом треке Тим подпевает Нилу, и мы за них рады. Как рады за тех, кто остается вместе с нами на Радио Рокс. Далее очень скоро Наталья Маркова, группа «Знаки» и «Высокосный год». Ну а прямо сейчас Ляпис Трубецкой с треком «Ау, пора за грибами».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-олей!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: потоках моря.
1: Это у нас Наталья Маркова и фолк-блюзовая вещичка «Ветер в облаках». Нам бы ветра поменьше, да и облака вовсе ни к чему, потому что в городе лето, и этим нужно пользоваться. Пожелаю всем отличного вечера в компании «Радио Рокс». Ну а я, Владимир Тин, с вами, друзья, на этом прощаюсь до завтра. Всем позитива и добра, а до завершения часа еще с вами сэр Пол Маккартни, король и шут, ночные снайперы, а прямо сейчас Роберт Палмер с треком «Я так тебя люблю, что нужен доктор».
2: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканворд»...

0: И тысячи секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билеты.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarās. Laima Randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Я вот никогда не задумываюсь, что я там пишу стихи или песни. Я всегда пишу сначала стихотворные эти всякие штучки-дрючки. И только потом пишу музыку. Почти никогда не было наоборот. В молодости было наоборот. Поэтому я не знаю, есть ли эта грань вообще, существует ли она, эта грань. По-моему, ее вообще нет, такой грани. Есть отвратительные стихи, есть отвратительные тексты. Да, есть прекрасные стихи, есть прекрасные музыкальные тексты.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

Шальною на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно,

Отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от +21 до +24 градусов.
0: Радио Рокс.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Над Рижским заливом 1 час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей.

мира делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется

0: забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Тибет, слышишь, это Тибет. Тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс.

Ты прощай, обнимай детей. Скоро кончится этот экспромт, и откроются тайны морей. И за северным ветром придет ветер южной бумажной мечты.